0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
6: Пардифен Беби ва Пардифен Китс джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс маас барои кудакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: Пайтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори ЮНЕСКО бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. В Пекине президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмонов, встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цзяо Лэцзи. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвав парламентскую дипломатию одним из эффективных средств укрепления и расширения политического, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, подчеркнул: «Мы выступаем за плодотворное продолжение межпарламентских отношений в соответствии с общими интересами двух стран. Развитие и расширение межпарламентских отношений также было оценено как прочная основа для всестороннего стратегического партнерства между Таджикистаном и Китаем в новую эпоху. Уважаемый Эмомали Рахмон приветствовал создание и начало работы Межпарламентской комиссии Таджикистан-Китай, первое заседание которой состоялось в Пекине в ноябре 2025 года. Далее были обсуждены вопросы обмена опытом в сфере парламентской деятельности, в том числе по совершенствованию законодательства и его адаптации к современным требованиям, поддержке инноваций, внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, переходу к зеленой энергетике и промышленности, а также вопросы развития связи в культурно-гуманитарной области и других направлениях, представляющие взаимный интерес. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. В Пекине президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цзяо Лицзи. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвав парламентскую дипломатию одним из эффективных средств укрепления и расширения политического, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, подчеркнул: «Мы выступаем за плодотворное продолжение межпарламентских отношений в соответствии с общими интересами двух стран. Развитие и расширение межпарламентских отношений также было оценено как прочная основа для всестороннего стратегического партнерства между Таджикистаном и Китаем в новую эпоху». Уважаемый Эмомали Рахмон приветствовал создание и начало работы межпарламентской комиссии Таджикистан-Китай, первое заседание которой состоялось в Пекине в ноябре 2025 года. Далее были обсуждены вопросы обмена опытом в сфере парламентской деятельности, в том числе по совершенствованию законодательства и его адаптации к современным требованиям, поддержке инноваций, внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, переходу к зеленой энергетике и промышленности, а также вопросы развития связей в культурно-гуманитарной области и других направлениях, представляющих взаимный интерес. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику в Пекине встретился с премьер-госсовета этой дружественной страны господином Ли Тяном. Уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что Китай остается для нас дружественной страной, добрым соседом и надежным стратегическим партнером. Как отмечалось, в 2025 году объем товарооборота между двумя странами увеличился почти на 46% по сравнению с 2024 годом, а китайские инвестиции в экономику Таджикистана в период 2007-2024 годов достигли почти 6 миллиардов долларов США, большая часть которых – прямые инвестиции. Эффективная работа более 700 компаний с китайским капиталом была названа очевидным примером высокого уровня доверия между деловыми кругами двух стран. Отмечалось, что китайские инвестиции в различные сектора промышленности, включая горнодобывающую промышленность, а также в областях энергетики, транспорта, строительства и сельского хозяйства, имеют тенденцию роста. Было подчеркнуто, что Таджикистан также заинтересован в привлечении китайского капитала для реализации проектов и программ в сферах цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, современных технологий, развития зеленой экономики, энергетики и промышленности. Состоялся плодотворный обмен мнениями о продолжении реализации крупных проектов в реальных секторах национальной экономики Таджикистана, таких как энергетика, дорожное строительство, промышленность, сельское хозяйство, а также путях увеличения экспорта таджикской аграрной и агропромышленной продукции на китайский рынок, создание инновационного научно-технического агропарка двух стран в Таджикистане и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Сифль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шават душвор, таб кунад ногах бисёр. Падарону модарон, пардифен шават дармон.
5: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.

Добрый день, дорогие слушатели. Вы включили волну 102.2 FM. Это радио Садой Душанбе. Место, где музыка звучит душой, а настроение становится ярче с каждой минуты. С вами Шахлу Бердиева, и сегодня мы проведем время вместе. Любимые хиты, интересные истории и маленькие сюрпризы, которые сделают ваш день особенным. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.

А теперь время узнать, что нам приготовила погода. Будет ли солнце радовать или дождь заглянет в окна? Слушайте дальше. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура по востоку ночью 10-15 градусов тепла, местами до 16-18. Днем 21-26 градусов тепла. По западу ночью 0-5, местами 2-4 градусов мороза. Днем 9-14 градусов тепла.

Сагдийской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами усиления до 12-17 метров в секунду. Температура в долинах ночью 12-17 градусов тепла, днем 22-27. В горах ночью 3-8 градусов тепла, днем 13-18.

Хатлонской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 4-9, временами усиления до 10-15 метров в секунду, местами мгла. Температура в долинах ночью 14-19 градусов тепла, днем 25-30. В предгорьях ночью 10-15 градусов тепла, днем 14-19. В районах республиканского подчинения переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 11-16 градусов тепла, днем 20-25. В горах ночью 7-12 градусов тепла, днем 18-23.

В Душанбе переменная облачность, временами дождь, возможно гроза. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 14-16 градусов тепла, днем 23-25. Вот такие новости от синоптиков на сегодня. Берегите себя, одевайтесь по погоде, пусть день будет теплым и комфортным.

В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». Сегодня в рамках своего государственного визита в Китайскую Народную Республику президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, возложил венок к памятнику национальным героям Китайской Народной Республики в Пекине в знак уважения к богатой и древней истории, цивилизации и культуре народа, дружественной и соседней нам страны Китая. На церемонии возложения венков президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмон, Рахмона сопровождали высокопоставленные представители правительства Китайской Народной Республики. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسول سولفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسول.

Весна – это прекрасное напоминание о том, насколько прекрасными могут быть перемены. Весеннее настроение на 102.2 FM.

Сегодня 12 мая, и в этот день произошло множество событий, которые оставили след в истории. В 1848 открытие золота в Калифорнии. Сегодня, в 1848 году, в Калифорнии было обнаружено золото, что положило начало золотой лихорадке. Тысячи людей со всего мира устремились искать свое счастье и богатство, а многие мечтатели тогда стали героями своих собственных приключений. В 1932 основание авиакомпании United Airlines. В 1932 году была официально зарегистрирована компания United Airlines, которая со временем стала одной из крупнейших авиакомпаний США. С тех пор небо стало ближе, а путешествия удобнее. Открытие золотых ворот в Сан-Франциско. 12 мая 1937 года был открыт знаменитый мост «Золотые ворота». Он стал символом города и инженерным чудом своего времени. Сегодня мост остается одной из самых узнаваемых достопримечательностей мира.

1965 первый американский космонавт совершает выход в открытый космос. Эд Уайт стал первым американцем, который вышел в открытый космос. Он провел там почти 23 минуты, закрепив мировой рекорд. Этот шаг сделал космос ближе для всего человечества.

1982 день рождения мобильного телефона Motorola. Хотя мобильные телефоны уже существовали, именно в 1982 году Motorola представила первый коммерчески успешный портативный мобильный телефон. Так началась эра мобильной связи, без которой мы уже не представляем жизнь.

запуск первого космического спутника связи нового поколения. 12 мая 2008 года был успешно выведен на орбиту спутник связи, обеспечивающий интернет и телесигнал миллионам пользователей. Благодаря таким технологиям мир стал меньше, а общение быстрее. Научное открытие в этот день. Международная команда ученых подтвердила обнаружение гравитационных волн, открывая новый способ изучения Вселенной. Это событие изменило представление о космосе и продолжает вдохновлять ученых по всему миру.

Вот и все, вот и все события, которые произошли 12 мая в разные годы. История полна удивительных открытий, героев и новшеств. И каждый день создает новые страницы, которые будут вспоминать будущие поколения.

0: Желаю тебе избавления от всего, что мешает слышать себя, что утяжеляет полет. Пусть неприятное уйдет и откроются возможности светить еще ярче, вдохновлять тех, кто вокруг, на доброе и красивое. Желаю полюбить себя, если ты еще к этому не пришла. Как это сделать? Позволь себе ошибаться, но не переставай воспитывать в себе сильную личность. Радуй себя, балуй, но умей вовремя ограничить. Отпусти людей, не развивающих в тебе любовь. И старайся совершать больше добрых поступков. От них ты становишься только лучше.
1: День.
2: День.
1: Ты человек?
2: Я. День. Хожу с тобой.
1: Бегу. Не спотыкаюсь.
2: Не спотыкаюсь. Я тебя люблю. Я каждый день тобою восхищаюсь.
1: Моей судьбе 17 лет. В ней нет покоя и застоя. И сна в ней нет. Есть 1000 вопросов. Кого спросить? Себя? А может, Бога? Зачем живу? А для чего наш мир?
2: Трава растет. И дождь идет. Это и есть твой.

Мы стареем не от старости, не от прожитых годов. Мы стареем от усталости, от обид и от грехов. От тоски и обреченности, от несбывшейся любви, от житейской безысходности повседневной суеты, от забот, что только множатся, от проблем, что не решаются. Мы стареем раньше возраста, ибо души иссушаются».

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». Двенадцатого мая в рамках своего государственного визита в Китайскую Народную Республику президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, возложил венок памятнику национальным героям Китайской Народной Республики в Пекине в знак уважения к богатой древней истории, цивилизации и культуре народа дружественной и соседней нам страны Китая. На церемонии возложения венков президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождали высокопоставленные представители правительства Китайской Народной Республики. В рамках 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии в Душанбе прошло параллельное мероприятие «Программа партнерства в Европе и Центральной Азии. Модель регионального сотрудничества и обмена знаниями». Были представлены программы партнерства между ФАО и Азербайджаном, Казахстаном и Турцией. Эффективные модели регионального сотрудничества подчеркивают возможности развития устойчивых агропродовольственных систем в Европе и Центральной Азии. Эксперты смогли проанализировать основной накопленный опыт и выявить возможности для дальнейшего совершенствования и тиражирования основных на партнерском взаимодействии подходов в рамках региональных и глобальных программ ФАО. В последние годы программы партнерства, реализуемые продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, приобрели стратегически важное значение и дополняют ее широкое сотрудничество с государствами-членами организации, Европейским Союзом, международными финансовыми учреждениями и другими партнерами по развитию в Европе и Центральной Азии. Эти программы основаны на национальных приоритетах стран-участниц в области развития и направлены на решение региональных и трансграничных проблем, связанных с преобразованием агропродовольственных систем, продовольственной безопасностью, управлением природными ресурсами и развитием сельских районов. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».

0: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
7: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китс – маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

А теперь рубрика «Интересные факты». Маленькие удивительные истории, которые делают наш день немного ярче. Медоносные пчелы могут узнавать лица людей. Они распознают индивидуальные черты и запоминают, кто им друг, а кто нет. Если пчелы так внимательны, может и нам стоит быть внимательнее к окружающим. Самый старый живой организм на Земле – колония кораллов в Австралии. Возраст некоторых колоний превышает 4000 лет. А мы иногда жалуемся на понедельники. В Японии есть остров, населенный кроликами. Туда приезжают туристы, чтобы погладить и покормить милых пушистых жителей. Мечта для любителей животных и фотографов. В Антарктиде нет комаров. Да-да, ни одного. Так что ученые могут отдыхать от укусов во время экспедиции. Но зато холод – вечный спутник этого континента. Бананы – ягоды, а клубника – нет. Ботаническая классификация порой удивляет. Банан по факту ягода, а клубника – сложный плод. Вот так легко удивиться даже привычной еде. Венера – единственная планета, вращающаяся по часовой стрелке. На всех остальных планетах Солнечной системы вращение против часовой стрелки. Космос всегда умеет нас удивлять. Медленно растущие деревья могут помнить стрессовые годы. С помощью колец древесины ученые изучают климат прошлого. Деревья – настоящие хроники природы. В Австралии есть так называемый вислый лес из мангров, которые растут под водой. Их корни помогают очищать воду и защищают побережье. Природа умеет создавать настоящие инженерные чудеса. Осьминоги имеют три сердца и голубую кровь. Два сердца качают кровь к жабрам, а третье – ко всему телу. А еще они невероятно умны и умеют открывать банки –

Швейцарии запрещено держать только одну морскую свинку. Эти животные считаются социальными, и одиночество для них – стресс. Вот вам пример законов, продуманных для до детали заботы о животных. Вот такие удивительные факты сделают ваш день немного необычным. Мир полон маленьких чудес, и каждый день можно находить что-то новое и интересное. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM. Впереди еще много интересного.

ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

Саундтрек на 102 и 2 FM. Андрей Мягков. Моей душе покоя нет. Песня «Моей душе покоя нет» в 1977 году стала саундтреком к прекрасному советскому фильму «Служебный роман». Эту песню в разное время исполняли разные исполнители. В фильме эту замечательную песню исполнил актер Андрей Мягков.

0: Саундтрек на 102 и 2 FM.
1: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведений.
0: Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает, дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойное Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместиться ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь, сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать, в его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг, от знания душой молодеет старик. Тут слову предел, выше нет ничего, уму недоступно Творца существо.
1: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него —

0: в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найтися незрячим душою благого пути. Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь – трое стражей твоих, и благо и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть? Дерзнувшего кто бы услышал? Ответь. Коль внемлющих нет, бесполезны слова – ты мысль обрати к первым дням естества. Венец мироздания ты создан Творцом. Ты образ и суть различаешь во всем. Пусть разум водителем будет тебе, от зла избавителем будет тебе. Ты истину в мудрых речениях найди, о ней повествуя, весь мир обойди. Науку все глубже постигнуть стремись. Познание — вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет.
1: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.
2: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». С 11 мая в Душанбе проходит 35-я региональная конференция продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии, которая продлится до 15 мая. Она станет одной из крупнейших региональных площадок для обсуждения вопросов продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства и развития аграрного сектора. По словам Жанны Исины, специалисты, работающие непосредственно с фермерами и научными исследованиями, получают на конференции возможность обмена практическим опытом. Важность заключается в том, что здесь мы коммуницируем между собой налаживанием контакта с коллегами из других стран. Кроме того, ФАО предлагает множество проектов, в которых можно стать партнерами, отметила представитель Казахстана. Делегация Казахстана представила на конференции собственный выставочный стенд, посвященный зерновым культурам и современным подходам к их защите. Особое внимание уделено комплексному проекту, охватывающему весь цикл производства от выращивания пшеницы до ее глубокой переработки и защиты от вредных организмов. По мнению участников, проведение конференции такого уровня в Душанбе способствует укреплению международного авторитета Таджикистана, расширению сотрудничества со странами региона и привлечению новых совместных проектов в аграрной сфере. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ойо, дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرمولای ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوک می سازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
6: سیفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار اشکی چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوبکر

Держать тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

Этикет – это правило поведения людей в обществе. В современном виде и значении слово было впервые употреблено при дворе короля Франции Людовика XIV. Гостям вручили карточки с указанием правил поведения, хотя определенные нормы и правила поведения существовали уже с древнейших времен. Этикет может значительно отличаться в разных условиях, в зависимости от конкретной эпохи и культурной среды. Его можно условно разделить на ситуационный и профессиональный. К профессиональному относят воинский, дипломатический и игровой, а также светский и деловой. Хотя четкие границы между ними зачастую провести сложно, так как правила различных разделов повторяются. Включают правила других разделов, причем иногда немного измененные, исходят из основных норм поведения. Любые формы этикета возможны в письменной, невербальной и вербальной речи, но каждая привязана по-разному к разным речевым жанрам. К письменной речи, где дистанция между собеседниками больше, могут опускаться многие этикетные формулы, в частности, формула начала диалога. Обычно в письме соблюдаются нормы гоноратива и адресива. Сетевой этикет же, появившийся сравнительно недавно, устанавливает правила культурного поведения в сети. Обычно ученые выделяют определенное количество правил этикета, которые нужно знать всем. Сегодня в рубрике «Школа этикета» мы расскажем о них поподробнее. Чем же невоспитанный человек отличается от хорошо воспитанного? Одри Хепберн, легенда кино и образец леди, утверждала, что воспитанный человек никогда не будет доставлять неудобства окружающим. Умение сдерживаться и не идти на поводу у своих желаний и инстинктов. И есть главное отличие неандертальца от аристократа, утверждала актриса. В аристократических кругах этику учили с детства. Однако развитие рынка сделало элиту более разношерстной, чем века назад. Да и правила этикета перестали быть прерогативой избранных. Сегодня многие из древних правил упразднены за ненадобностью, и их место заняли новые, имеющие отношение к нашей реальности. Например, знаете ли вы о том, что класть мобильный телефон рядом с собой в ресторане – это официально признанная дурная манера, которой чего уж там обладаем почти все мы? Кем это официально признано? Наверняка у вас так же, как и у меня, возникает этот вопрос. Лондонской школы этикета, последнего бастиона и хранителя хороших манер в нашем хаотичном мире. Надеюсь, хотите узнать, какие еще правила этикета стоит соблюдать в приличном обществе. Ну что ж, начнем. Никогда не начинайте есть, пока за столом не будут обслужены все, ну или пока хозяйка не поставит последнюю порцию и не сядет сама. Налегать на свою порцию, не дожидаясь остальных, это признак дурного воспитания. В исключительных случаях можно начать есть, только если хозяйка или тот, кто ждет свое блюдо, вас об этом попросит. На столе не должно быть ничего, что не имеет отношения к еде. Солнечные очки, телефон, ключи, сумочки и прочее должны быть убраны со стола в тот момент, когда перед вами стоят тарелки с едой. Отправлять сообщения или проверять свой телефон за столом не принято. Если вы ждете важного звонка или должны отправить сообщение, то извинитесь, отойдите в другую комнату, на веранду или в уборную и только там достаньте свой телефон из сумочки или из кармана. Ну или в крайнем случае спросите у человека, не против ли он, чтобы вы ответили на сообщение. Вместо «я не пью» говорите «спасибо, не сегодня». Очень милое правило этикета. Оказывается, люди, которые категорично заявляют, что они против алкоголя, могут задеть или ранить тех, кто очень даже за. Получается вроде как противопоставление себя тем, кто не прочь выпить бокал вина и уже на это настроился, а вы своим манифестом портите им весь настрой. Если вы совершаете звонок и хотите включить громкую связь, то обязательно предупредите об этом своего собеседника, чтобы он не оказался в глупой ситуации.
ситуации, случайно сказав что-то, предназначенное только для ваших ушей. Дверь открывает тот, кто ближе к ней. На счастье феминисток, женщины отвоевали себе право самостоятельно открывать перед собой дверь, не дожидаясь, пока подоспеет мужчина. Если пара подходит к двери вместе, то ждать, чтобы дверь открыл и придержал мужчина, уже не обязательно. Это правило этикета ушло вместе с эпохой джентльменов и беспомощных дам, перетянутых корсетами. В офисе неприлично разогревать или есть еду, которая сильно пахнет, особенно если вы едите за рабочим столом. В пространствах и в местах общего пользования этикет запрещает использовать сильные ароматы или есть что-то, запах чего может помешать окружающим. Если вы когда-нибудь сидели за своим рабочим местом и с раздражением пытались понять, кто же опять разогрел рыбу в офисной микроволновке, то вы знаете, о чем идет речь. Из лифта и помещения всегда сначала выходят и только потом заходят. Другими словами, не нужно ломиться в магазин, лифт, вагон, метро или любое другое помещение, пока из него не выйдут те, кто хочет выйти. Считаю, было бы здорово, если бы можно это правило этикета прививать в школе обязательной инъекцией. Не отправляйте пустые сообщения и письма. Не нужно забивать почтовый ящик письмами, которые содержат одно слово «спасибо» или «смайл». Лучше написать «благодарю заранее» в первом письме обращения и не отнимать время у своего собеседника и не засорять ему почтовый ящик бессмысленными сообщениями. Этого требуют современные правила этикета. Не отправляйте рабочие письма и сообщения в нерабочие часы. В 99% случаев из 100 дело может подождать до завтра. Вытаскивать коллегу, партнера или сотрудника из его личных или семейных дел – признак вашего плохого воспитания. Правила, касающиеся прекрасных дам. Уберите помаду с губ перед тем, как пить из бокала. Следы губной помады на бокале или стакане считались дурным тоном и продолжают считаться таковым и сегодня. Если у вас накрашены губы, то уберите свою помаду салфеткой перед тем, как пить из бокала, а салфетку уберите в сумочку. А уже после окончания ужина нанесите помаду заново. Не тянитесь через весь стол. Если тарелка с желаемым блюдом стоит вне расстояния вытянутой руки, то попросите того, кто сидит ближе всех к вам, ее передать. Прежде чем положить еду себе, поинтересуйтесь у того, кто сидит справа или слева от вас, не хотят ли они тоже. Если да, то сначала сервируйте им и только потом накладывайте еду в свою тарелку. Общие блюда всегда передаются против часовой стрелки. Если гарнир или салат подан на большом блюде и все накладывают себе в тарелку самостоятельно, то вы должны взять это блюдо у соседа справа и передать тому соседу, который сидит слева. Впрочем, если кто-то из гостей не знает этого правила и задает изначально неверное направление, то не следует привлекать к этому внимание, чтобы не ставить его в неловкое положение. Когда вы знакомите кого-то, первым всегда представляется тот, кто старше. Если вы знакомите друга с папой, то правильно будет сказать так: «Знакомьтесь, Иван Иванович, мой отец, а это Сергей, мой друг». В случае бизнес-знакомства сначала представляется тот, кто выше по статусу. Этого требует правило этикета. В офисе, больнице или учреждениях всегда ставьте свой телефон на вибрацию. И если вам нужно поговорить, то выйдите из общей комнаты, чтобы не мешать окружающим. В театре и кинотеатре телефон нужно ставить в авиарежим, чтобы не только не беспокоить других зрителей вибрацией и звонком, но и не отвлекать артистов светом активного экрана. Если вы чем-то больны, оставайтесь дома. Приходить на работу в стадии активной простуды и заражать других коллег – это очень дурная манера. Если вы приглашаете гостей к себе, то всегда уточняйте, можно ли им взять с собой кого-то еще, чтобы избежать некрасивой ситуации, когда кто-то из приглашенных придет с парой, которую вы не ждали, или с детьми, принять которых вы не готовы, и на вашем лице отразятся все эмоции по этому поводу. Когда вы говорите с кем-то, снимайте солнечные очки и наушники.
В солнечных очках можно оставаться, если ваш собеседник их не снимает, хотя это и не очень красиво, но допустимо в отдельных случаях. Если ваш собеседник не в очках, то правильно будет снять свои во время разговора, чтобы смотреть в глаза друг другу. Не забывайте говорить слова благодарности людям на следующий день после встречи. Обязательно отправляйте сообщение или письма с благодарностью за вечер, который вы провели в гостях у друзей или знакомых. Знакомых. Никогда не приходите в гости с пустыми руками. Даже если на вопрос, что принести, хозяева ответили «ничего», принесите цветы или шоколад. Если у хозяев есть дети, то принесите что-нибудь для них. Всегда уточняйте, может ли ваш собеседник говорить с вами в данный момент. Неважно, звоните ли вы по работе или по личному поводу. Прежде чем начать разговор, обязательно поинтересуйтесь, есть ли у вашего собеседника на него время. Соблюдайте дресс-код. Делайте разницу между тем, как вы одеваетесь на вечеринку с друзьями и рабочим пространством. Даже если вы работаете в креативной индустрии и жесткого дресс-кода у вас нет, голый живот, слишком откровенное декольте или полупрозрачные ткани в рабочем пространстве строго неуместны. Актуальность и внимание к своему внешнему виду – признак хорошего воспитания. Не обязательно тратить много денег, однако внимание к своему внешнему виду – это одна из форм вежливости по отношению к окружающим. Перезванивает всегда тот, кто инициировал разговор. Если во время звонка связь прервалась, то перезванивать должен тот, кто позвонил, а не вы. Ваша задача – ждать и стараться не занимать линию. Не опаздывайте сильнее, чем это допустимо. Опаздывать на свидания, деловые встречи или встречи в ресторане – плохой тон. А вот если вы отправляетесь в гости в чей-то дом, то наоборот, стоит опоздать на 15 минут, чтобы дать хозяевам время закончить все приготовления. Если вы опаздываете на 15 минут на деловую встречу, обязательно предупреждайте. Если вы опаздываете больше, чем на 15 минут в гости, обязательно предупредите хозяев о точном времени вашего прибытия. Это было последнее из основных правил, которые стоит знать каждому. Давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». С 11 мая в Душанбе проходит 35-я региональная конференция «Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии», которая продлится до 15 мая. Она станет одной из крупнейших региональных площадок для обсуждения вопросов продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства и развития аграрного сектора. По мнению участников проведения конференции, такого уровня в Душанбе способствует укреплению международного авторитета Таджикистана, расширению сотрудничества со странами региона и привлечению новых совместных проектов в аграрной сфере. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Як ҷаҳон маъност, ан дар шаш мақоми тоҷикон. Лаззати дуньёст, ан дар шаш мақоми тоҷикон. То арӯси шеър зинат ёфт аз оҳанги хуш, бас фараҳ афзост, ан дар шаш мақоми тоҷикон. Шаш мақоми безавол имрӯзи моро бо дирӯз ва фардои дурахшони мо пайванди ногусастанӣ бахшид. Ифтихор аз ин шоҳ асари мусиқӣ ва дигар офаридаҳои тафаккури волои ниёгони номвар, рисолати ватандории мост.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
5: هم نوا با هر هنرمند
4: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.

Добрый день, дорогие слушатели. Вы включили волну 102.2 FM. Это радио Садой Душанбе. Место, где музыка звучит душой, а настроение становится ярче с каждой минутой. С вами Шахлубердиева, и сегодня мы проведем время вместе. Любимые хиты, интересные истории и маленькие сюрпризы, которые сделают ваш день особенным. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.

А теперь время узнать, что нам приготовила погода. Будет ли солнце радовать или дождь заглянет в окна? Слушайте дальше. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура по востоку ночью 10-15 градусов тепла, местами до 16-18. Днем 21-26 градусов тепла. По западу ночью 0-5, местами 2-4 градусов мороза. Днем 9-14 градусов тепла.

Сагдийской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами усиление до 12-17 метров в секунду. Температура в долинах ночью 12-17 градусов тепла, днем 22-27. В горах ночью 3-8 градусов тепла, днем 13-18.

Хатлонской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 4-9, временами усиления до 10-15 метров в секунду, местами мгла. Температура в долинах ночью 14-19 градусов тепла, днем 25-30. В предгорьях ночью 10-15 градусов тепла, днем 14-19. В районах республиканского подчинения переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 11-16 градусов тепла, днем 20-25. В горах ночью 7-12 градусов тепла, днем 18-23.

В Душанбе переменная облачность, временами дождь, возможно гроза. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 14-16 градусов тепла, днем 23-25. Вот такие новости от синоптиков на сегодня. Берегите себя, одевайтесь по погоде, пусть день будет теплым и комфортным.

эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Сегодня в рамках своего государственного визита в Китайскую Народную Республику президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, возложил венок к памятнику национальным героям Китайской Народной Республики в Пекине в знак уважения к богатой и древней истории, цивилизации и культуре народа, дружественной и соседней нам страны Китая. На церемонии возложения венков президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмон, Мона сопровождали высокопоставленные представители правительства Китайской Народной Республики. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» – не просто муколитик. «Ламбратин» – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: «Ламбратин» – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرمولای ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوب می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: شما سلفه شدید و آن نتنها شما را نراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Весна – это прекрасное напоминание о том, насколько прекрасными могут быть перемены. Весеннее настроение на 102.2 FM.

Сегодня 12 мая, и в этот день произошло множество событий, которые оставили след в истории. В 1848 открытие золота в Калифорнии. Сегодня, в 1848 году, в Калифорнии было обнаружено золото, что положило начало золотой лихорадке. Тысячи людей со всего мира устремились искать свое счастье и богатство, а многие мечтатели тогда стали героями своих собственных приключений. В 1932 основание авиакомпании United Airlines. В 1932 году была официально зарегистрирована компания United Airlines, которая со временем стала одной из крупнейших авиакомпаний США. С тех пор небо стало ближе, а путешествия удобнее. Открытие золотых ворот в Сан-Франциско. 12 мая 1937 года был открыт знаменитый мост «Золотые ворота». Он стал символом города и инженерным чудом своего времени. Сегодня мост остается одной из самых узнаваемых достопримечательностей мира.

1965-м первый американский космонавт совершает выход в открытый космос. Эд Уайт стал первым американцем, который вышел в открытый космос. Он провел там почти 23 минуты, закрепив мировой рекорд. Этот шаг сделал космос ближе для всего человечества.

1982 день рождения мобильного телефона Motorola. Хотя мобильные телефоны уже существовали, именно в 1982 году Motorola представила первый коммерчески успешный портативный мобильный телефон. Так началась эра мобильной связи, без которой мы уже не представляем жизнь.

запуск первого космического спутника связи нового поколения. 12 мая 2008 года был успешно выведен на орбиту спутник связи, обеспечивающий интернет и телесигнал миллионам пользователей. Благодаря таким технологиям мир стал меньше, а общение быстрее. Научное открытие в этот день. Международная команда ученых подтвердила обнаружение

гравитационных волн, открывая новый способ изучения Вселенной. Это событие изменило представление о космосе и продолжает вдохновлять ученых по всему миру.

Вот и все, вот и все события, которые произошли 12 мая в разные годы. История полна удивительных открытий, героев и новшеств. И каждый день создает новые страницы, которые будут вспоминать будущие поколения.

0: Желаю тебе избавления от всего, что мешает слышать себя, что утяжеляет полет. Пусть неприятное уйдет и откроются возможности светить еще ярче, вдохновлять тех, кто вокруг, на доброе и красивое. Желаю полюбить себя, если ты еще к этому не пришла. Как это сделать? Позволь себе ошибаться, но не переставая воспитывать в себе сильную личность. Радуй себя, балуй, но умей вовремя ограничить. Отпусти людей, не развивающих в тебе любовь. И старайся совершать больше добрых поступков. От них ты становишься только лучше.
1: День.
2: День.
1: Ты человек?
2: Я. Тень. Хожу с тобой.
1: Бегу. Не спотыкаюсь.
2: Не спотыкаюсь. Я тебя люблю. Я каждый день тобою восхищаюсь.
1: Моей судьбе 17 лет. В ней нет покоя и застоя. И сна в ней нет. Есть 1000 вопросов. Кого спросить? Себя? А может, Бога? Зачем живу? А для чего наш мир?
2: Трава растет. И дождь идет. Это и есть твой. Видим.

Мы стареем не от старости, не от прожитых годов. Мы стареем от усталости, от обид и от грехов. От тоски и обреченности, от несбывшейся любви, от житейской безысходности повседневной суеты, от забот, что только множатся, от проблем, что не решаются. Мы стареем раньше возраста, ибо души иссушаются.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон Пердифен шавад дармон.
6: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

А теперь рубрика «Интересные факты». Маленькие удивительные истории, которые делают наш день немного ярче. Медоносные пчелы могут узнавать лица людей. Они распознают индивидуальные черты и запоминают, кто им друг, а кто нет. Если пчелы так внимательны, может и нам стоит быть внимательнее к окружающим. Самый старый живой организм на Земле – колония кораллов в Австралии. Возраст некоторых колоний превышает 4000 лет, а мы иногда жалуемся на понедельники. В Японии есть остров, населенный кроликами. Туда приезжают туристы, чтобы погладить и покормить милых пушистых жителей. Мечта для любителей животных и фотографов. В Антарктиде нет комаров. Да-да, ни одного. Так что ученые могут отдыхать от укусов во время экспедиции. Но зато холод – вечный спутник этого континента. Бананы – ягоды, а клубника – нет. Ботаническая классификация порой удивляет. Банан по факту ягода, а клубника – сложный плод. Вот так легко удивиться даже привычной еде. Венера – единственная планета, вращающаяся по часовой стрелке. На всех остальных планетах Солнечной системы вращение против часовой стрелки. Космос всегда умеет нас удивлять. Медленно растущие деревья могут помнить стрессовые годы. С помощью колец древесины ученые изучают климат прошлого. Деревья – настоящие хроники природы. В Австралии есть так называемый вислый лес из мангров, которые растут под водой. Их корни помогают очищать воду и защищают побережье. Природа умеет создавать настоящие инженерные чудеса. Осьминоги имеют три сердца и голубую кровь. Два сердца качают кровь к жабрам, а третье ко всему телу. А еще они невероятно умны и умеют открывать банки.

Швейцарии запрещено держать только одну морскую свинку. Эти животные считаются социальными, и одиночество для них – стресс. Вот вам пример законов, продуманных для до деталей заботы о животных. Вот такие удивительные факты сделают ваш день немного необычным. Мир полон маленьких чудес, и каждый день можно находить что-то новое и интересное. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM. Впереди еще много интересного.

мы звукоповещение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, а страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно, я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

Саундтрек на 102 и 2 FM. Андрей Мягков. Моей душе покоя нет. Песня «Моей душе покоя нет» в 1977 году стала саундтреком к прекрасному советскому фильму «Служебный роман». Эту песню в разное время исполняли разные исполнители. В фильме эту замечательную песню исполнил актер Андрей Мягков.

0: Саундтрек на 102 и 2 FM.
1: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведений.
0: Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает? Дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойной Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместиться ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь. Сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать. В его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг. От знания душой молодеет старик. Тут слову предел. Выше нет ничего. Уму недоступно Творца существо.
1: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздуми плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него — лишь разум богатства, нужда без него. Доколе рассудок во мраке вовек, отраду душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины — клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной, как чужого, тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найтися незрячим душою благого пути. Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь — трое стражей твоих, и благо и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть? Дерзнувшего кто бы услышал? Ответь. Коль внемлющих нет, бесполезны слова. Ты мысль обрати к первым дням естества. Венец мироздания ты создан Творцом. Ты образ и суть различаешь во всем. Пусть разум водителем будет тебе, от зла избавителем будет тебе. Ты истину в мудрых речениях найди, о ней повествуя, весь мир обойди. Науку все глубже постигнуть стремись, познание вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет.
2: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведений.
3: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. С 11 мая в Душанбе проходит 35-я региональная конференция продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии, которая продлится до 15 мая. Она станет одной из крупнейших региональных площадок для обсуждения вопросов продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства и развития аграрного сектора. По словам Жанны Исины, специалисты, работающие непосредственно с фермерами и научными исследованиями, получают на конференции возможность обмена практическим опытом. Важность заключается в том, что здесь мы коммуницируем между собой, налаживаем контакты с коллегами из других стран. Кроме того, ФАО предлагает множество проектов, в которых можно стать партнерами, отметила представитель Казахстана. Делегация Казахстана представила на конференции собственный выставочный стенд, посвященный зерновым культурам и современным подходам к их защите. Особое внимание уделено комплексному проекту, охватывающему весь цикл производства от выращивания пшеницы до ее глубокой переработки и защиты от вредных организмов. По мнению участников, проведение конференции такого уровня в Душанбе способствует укреплению международного авторитета Таджикистана, расширению сотрудничества со странами региона и привлечению новых совместных проектов в аграрной сфере. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе новости.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ой, дард ба наздикони шумо нурохати эйджот мекунад. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارید شده درد را سبوک می سازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
5: سیفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار عشقی چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوبکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
6: Пардифен Беби ва Пардифен Китс джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспезия Пардифен Беби ва Пардифен Китс маас барои кудакони аз 2 моҳа то 2 сола ва азим боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс фавран ва бехав дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспезия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند شربت برمیسول سولفا را رفع نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سولفا نبود خواهید که سولفا برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسول

Этикет – это правило поведения людей в обществе. В современном виде и значении слово было впервые употреблено при дворе короля Франции Людовика XIV. Гостям вручили карточки с указанием правил поведения, хотя определенные нормы и правила поведения существовали уже с древнейших времен. Этикет может значительно отличаться в разных условиях, в зависимости от конкретной эпохи и культурной среды. Его можно условно разделить на ситуационный и профессиональный. К профессиональному относят воинский, дипломатический и игровой, а также светский и деловой. Хотя четкие границы между ними зачастую провести сложно, так как правила различных разделов повторяются. Включают правила других разделов, причем иногда немного измененные, исходят из основных норм поведения. Любые формы этикета возможны в письменной, невербальной и вербальной речи, но каждая привязана по-разному к разным речевым жанрам. К письменной речи, где дистанция между собеседниками больше, могут опускаться многие этикетные формулы, в частности, формула начала диалога. Обычно в письме соблюдаются нормы гоноратива и адресива. Сетевой этикет же, появившийся сравнительно недавно, устанавливает правила культурного поведения в сети. Обычно ученые выделяют определенное количество правил этикета, которые нужно знать всем. Сегодня в рубрике «Школа этикета» мы расскажем о них поподробнее. Чем же невоспитанный человек отличается от хорошо воспитанного? Одри Хепберн, легенда кино и образец леди, утверждала, что воспитанный человек никогда не будет доставлять неудобства окружающим. Умение сдерживаться и не идти на поводу у своих желаний и инстинктов. И есть главное отличие неандертальца от аристократа, утверждала актриса. В аристократических кругах этику учили с детства. Однако развитие рынка сделало элиту более разношерстной, чем века назад. Да и правила этикета перестали быть прерогативой избранных. Сегодня многие из древних правил упразднены за ненадобностью, и их место заняли новые, имеющие отношение к нашей реальности. Например, знаете ли вы о том, что класть мобильный телефон рядом с собой в ресторане – это официально признанная дурная манера, которой чего уж там обладаем почти все мы. Кем это официально признано? Наверняка у вас так же, как и у меня, возникает этот вопрос. Лондонской школы этикета, последнего бастиона и хранителя хороших манер в нашем хаотичном мире. Надеюсь, хотите узнать, какие еще правила этикета стоит соблюдать в приличном обществе. Ну что ж, начнем. Никогда не начинайте есть, пока за столом не будут обслужены все, ну или пока хозяйка не поставит последнюю порцию и не сядет сама. Налегать на свою порцию, не дожидаясь остальных, это признак дурного воспитания. В исключительных случаях можно начать есть, только если хозяйка или тот, кто ждет свое блюдо, вас об этом попросит. На столе не должно быть ничего, что не имеет отношения к еде. Солнечные очки, телефон, ключи, сумочки и прочее должны быть убраны со стола в тот момент, когда перед вами стоят тарелки с едой. Отправлять сообщения или проверять свой телефон за столом не принято. Если вы ждете важного звонка или должны отправить сообщение, то извинитесь, отойдите в другую.

другую комнату, на веранду или в уборную и только там достаньте свой телефон из сумочки или из кармана. Ну или в крайнем случае спросите у человека, не против ли он, чтобы вы ответили на сообщение. Вместо «я не пью» говорите «спасибо, не сегодня». Очень милое правило этикета. Оказывается, люди, которые категорично заявляют, что они против алкоголя, могут задеть или ранить тех, кто очень даже за. Получается вроде как противопоставление себя тем, кто не прочь выпить бокал вина и уже на это настроился, а вы своим манифестом портите им весь настрой. Если вы совершаете звонок и хотите включить громкую связь, то обязательно предупредите об этом своего собеседника, чтобы он не оказался в глупой ситуации, случайно сказав что-то, предназначенное только для ваших ушей. Дверь открывает тот, кто ближе к ней. На счастье феминисток, женщины отвоевали себе право самостоятельно открывать перед собой дверь, не дожидаясь, пока подоспеет мужчина. Если пара подходит к двери вместе, то ждать, чтобы дверь открыл и придержал мужчина, уже не обязательно. Это правило этикета ушло вместе с эпохой джентльменов и беспомощных дам, перетянутых корсетами. В офисе неприлично разогревать или есть еду, которая сильно пахнет, особенно если вы едите за рабочим столом. В пространствах и в местах общего пользования этикет запрещает использовать сильные ароматы или есть что-то, запах чего может помешать окружающим. Если вы когда-нибудь сидели за своим рабочим местом и с раздражением пытались понять, кто же опять разогрел рыбу в офисной микроволновке, то вы знаете, о чем идет речь. Из лифта и помещения всегда сначала выходят и только потом заходят. Другими словами, не нужно ломиться в магазин, лифт, вагон, метро или любое другое помещение, пока из него не выйдут те, кто хочет выйти. Считаю, было бы здорово, если бы можно это правило этикета прививать в школе обязательной инъекцией. Не отправляйте пустые сообщения и письма. Не нужно забивать почтовый ящик письмами, которые содержат одно слово «спасибо» или «смайл». Лучше написать «благодарю заранее» в первом письме обращения и не отнимать время у своего собеседника и не засорять ему почтовый ящик бессмысленными сообщениями. Этого требуют современные правила этикета. Не отправляйте рабочие письма и сообщения в нерабочие часы. В 99% случаев из 100 дело может подождать до завтра. Вытаскивать коллегу, партнера или сотрудника из его личных или семейных дел – признак вашего плохого воспитания. Правила, касающиеся прекрасных дам. Уберите помаду с губ перед тем, как пить из бокала. Следы губной помады на бокале или стакане считались дурным тоном и продолжают считаться таковым и сегодня. Если у вас накрашены губы, то уберите свою помаду салфеткой перед тем, как пить из бокала, а салфетку уберите в сумочку. А уже после окончания ужина нанесите помаду заново. Не тянитесь через весь стол. Если тарелка с желаемым блюдом стоит вне расстояния вытянутой руки, то попросите того, кто сидит ближе всех к вам, ее передать. Прежде чем положить еду себе, поинтересуйтесь у того, кто сидит справа или слева от вас, не хотят ли они тоже. Если да, то сначала сервируйте им и только потом накладывайте еду в свою тарелку. Общие блюда всегда передаются против часовой стрелки. Если гарнир или салат подан на большом блюде и все накладывают себе в тарелку самостоятельно, то вы должны взять это блюдо у соседа справа и передать тому соседу, который сидит слева. Впрочем, если кто-то из гостей не знает этого правила и задает изначально неверное направление, то не следует привлекать к этому внимание, чтобы не ставить его в неловкое положение. Когда вы знакомите кого-то, первым всегда представляется тот, кто старше. Если вы знакомите друга с папой, то правильно будет сказать так. Знакомьтесь, Иван Иванович, мой отец, а это Сергей, мой друг. В случае бизнес-знакомства сначала представляется тот, кто выше по статусу. Этого требует правила этикета. В офисе, больнице или учреждениях всегда ставьте свой телефон на вибрацию. И если вам нужно поговорить, то выйдите из общей комнаты, чтобы не мешать окружающим. В театре и кинотеатре телефон нужно ставить в авиарежим, чтобы не только не беспокоить других зрителей вибрацией и звонком, но и не отвлекать артистов светом,
активного экрана. Если вы чем-то больны, оставайтесь дома. Приходить на работу в стадии активной простуды и заражать других коллег – это очень дурная манера. Если вы приглашаете гостей к себе, то всегда уточняйте, можно ли им взять с собой кого-то еще, чтобы избежать некрасивой ситуации, когда кто-то из приглашенных придет с парой, которую вы не ждали, или с детьми, принять которых вы не готовы, и на вашем лице отразятся все эмоции по этому поводу. Когда вы говорите с кем-то, снимайте солнечные очки и наушники. В солнечных очках можно оставаться, если ваш собеседник их не снимает, хотя это и не очень красиво, но допустимо в отдельных случаях. Если ваш собеседник не в очках, то правильно будет снять свои во время разговора, чтобы смотреть в глаза друг другу. Не забывайте говорить слова благодарности людям на следующий день после встречи. Обязательно отправляйте сообщение или письма с благодарностью за вечер, который вы провели в гостях у друзей или знакомых. Никогда не приходите в гости с пустыми руками. Даже если на вопрос, что принести, хозяева ответили «ничего», принесите цветы или шоколад. Если у хозяев есть дети, то принесите что-нибудь для них. Всегда уточняйте, может ли ваш собеседник говорить с вами в данный момент. Неважно, звоните ли вы по работе или по личному поводу. Прежде чем начать разговор, обязательно поинтересуйтесь, есть ли у вашего собеседника на него время. Соблюдайте дресс-код. Делайте разницу между тем, как вы одеваетесь на вечеринку с друзьями и рабочим пространством. Даже если вы работаете в креативной индустрии и жесткого дресс-кода у вас нет, голый живот, слишком откровенное декольте или полупрозрачные ткани в рабочем пространстве строго неуместны. Актуальность и внимание к своему внешнему виду – признак хорошего воспитания. Не обязательно тратить много денег, однако внимание к своему внешнему виду – это одна из форм вежливости по отношению к окружающим. Перезванивает всегда тот, кто инициировал разговор. Если во время звонка связь прервалась, то перезванивать должен тот, кто позвонил, а не вы. Ваша задача – ждать и стараться не занимать линию. Не опаздывайте сильнее, чем это допустимо. Опаздывать на свидания, деловые встречи или встречи в ресторане – плохой тон. А вот если вы отправляетесь в гости в чей-то дом, то наоборот, стоит опоздать на 15 минут, чтобы дать хозяевам время закончить все приготовления. Если вы опаздываете на 15 минут на деловую встречу, обязательно предупреждайте. Если вы опаздываете больше, чем на 15 минут в гости, обязательно предупредите хозяев о точном времени вашего прибытия. Это было последнее из основных правил, которые стоит знать каждому. Давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Як ҷаҳон маъност, андар шаш мақоми тоҷикон. Лаззати дуньёст, андар шаш мақоми тоҷикон. То арӯси шеър зинат ёфт аз оҳанги хуш, бас фараҳ афзост, андар шаш мақоми тоҷикон. Шаш мақоми безавол имрӯзи моро бо дирӯз ва фардои дурахшони мо пайванди ногусастанӣ бахшид. Ифтихор аз ин шоҳ асари мусиқӣ ва дигар офаридаҳои тафаккури волои ниёгони номвар, рисолати ватандории мост.